мрука и нога, и шмарте вон, до вонка шой тьма. И так бихме великий Хосен, котрий нам давать, то днешнє слово. Слава Ісусу Христу!

Смочь те уща склягал! Смерть ма на языку! Скоро му подайте! Таку апатыку!

けど、食べようかね、食べようかね、食べようかね。Что-то, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, конечно, было, кон

Я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я вот так, я в